0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1.

0: верить верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Ромом.
0: Мама, как ты учишь?

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Игоря Корнелюка. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» — лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: В городе Семенове уличные урны, автобусы, фонтаны и даже водонапорная башня украшены хохломской росписью.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Владимир Шурочкин. «Губы в губы».

0: Суки!
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье место.
2: Я нужна.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Разворотных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с Си Цзиньпином в Бишкеке. Наш президент предложил сделать безвизовый режим с Китаем постоянным, если китайские партнеры сочтут это возможным и полезным. Напомню, Китай объявил о введении безвиза для россиян в сентябре 2025-го. На данный момент он действует до конца следующего года. АвтоВАЗ начал продажи обновленной Lada Niva Legend. Внедорожник представлен в 4 вариантах. Оснащения. Стоимость машины в зависимости от комплектации варьируется и в среднем составляет 1 300 000 рублей. Модель получила новый 8-клапанный двигатель мощностью 90 лошадиных сил, частично оцинкованный кузов, центральный замок и модернизированную переднюю подвеску. Съемки второго сезона одного из самых успешных отечественных сериалов последних лет стартовали в Нижнем Новгороде. Речь о проекте «Камбэк» с Александром Петровым в главной роли. В декабре на Кинопоиске выйдет специальный 90-минутный эпизод. А в следующем году второй сезон. Камбэк получил высокие оценки как зрителей, так и критиков. Хорошие летние показатели отечественных кинотеатров. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.7 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Йока!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово! Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: студии «Радио родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Россиянам рассказали, чем питаться перед сезоном простуд. В осеннем меню, по словам врачей, пригодятся доступные овощи. Например, тыква и морковь. Они богаты витаминами и клетчаткой. Чтобы получить витамин D и омега-3 жирной кислоты, стоит включить в рацион жирную рыбу, такую как скумбрия, и яйца. А за поступление цинка отвечают говядина, бобовые и орехи. Российская киноиндустрия демонстрирует позитивную динамику. По итогам прошедшего лета выручка кинотеатров выросла на 45%, а число проданных билетов на 26%. Об этом сообщают эксперты. Среди ярких новинок выделяют фильмы «Холоп 3», «На деревню дедушки 2» и «Последний богатырь Колобок». Главной иностранной летней картиной стал фильм «Майкл». ЦОМ рассказал об отношении россиян к роботам-доставщикам. Так, четверть респондентов относятся к ним позитивно. 20% нейтрально, лишь 7% негативно. Также 90% опрошенных полагают, что городская инфраструктура не везде подходит для развития рободоставки. А 79% опрошенных считают, что роботы-доставщики должны распространяться постепенно. Россиянам назвали самые модные цвета холодного сезона. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Город Мичуринск получил свое название в честь ученого-селекционера Ивана Мичурина.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Их дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. С 1 сентября в России заработал налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования. Новшество направлено на налоговое стимулирование долгосрочных сбережений россиян. Нашим людям в среднем нужно примерно 19 дней после возвращения из летнего отпуска, чтобы вернуться к привычному уровню расходов. При этом каждый четвертый респондент временно сокращается свои траты в течение первого месяца после поездки. Об этом свидетельствует исследование финансового маркетплейса Выберу.ру. А 18% опрошенных после отпуска вообще не пересматривают свой привычный уровень расходов. Россиянам раскрыли самый модный цвет этой осенью. По словам специалистов, самыми актуальными цветами в ближайшие месяцы станут благородный синий и фиолетовый. По их словам, дизайнеры многих модных брендов представили многочисленные образы с этими цветами. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Название города Великие Луки значит «большие извороты». Город стоит на реке, которая образует рядом с ним крутые излучины.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Хороша всем на диво, так горда и красива.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Эту песню вы едва ли слышали на радио, ведь для многих станций это не формат. Но уверен, вы не раз танцевали под нее на различных праздниках. Мурат Тхагалегов – певец, который исполняет песни в жанре кавказ-поп. До 2010 года исполнитель имел локальную популярность, но все изменилось с выходом композиции «За тебя, Колым, отдам». А начиналось все с текста. Слова песни написала девушка по имени Амирина, причем она является певицей, и у нее есть несколько совместных композиций с Муратом. Однажды Тхагалегов попросил ее сочинить новую композицию, и, прочитав готовый текст, лишь рассмеялся и заявил Амирине, что никогда это петь не будет. Листок с текстом пару месяцев пролежал без дела, ну а потом Мурат все-таки решил вернуться к нему. Вместе с автором текста они сделали музыку и аранжировку.
1: Счастье наше сжигая,
2: трек записали в студии, выложили в интернет, и тут сработал эффект сарафанного радио. Колым буквально взорвал сцену. Его стали крутить в ресторанах, кафе, караоке и на свадьбах. Для многих он стал главным хитом лета 2011-го. И в завершении забавный случай. Однажды Мурат выступал в Москве на свадьбе и спел там свой главный хит аж целых 40 раз. Папа невесты очень состоятельный человек и за каждое исполнение платил певцу 40 тысяч рублей.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как выбрать действительно спелый и вкусный арбуз? Ловите три рабочих способа. В первую очередь важно понимать сезонность этого сладкого кругляша. Лучшее время для арбузного пира – август-сентябрь. Ну и начну с внешнего вида. Корка созревшего сочного арбуза, словно хороший телевизор, должна быть контрастной. Светло-зеленые полоски на ней должны чередоваться с темно-зелеными. Такое цветовое разнообразие говорит о том, что арбуз полон питательных веществ. И, конечно, каждый уважающий себя арбуз должен иметь белое родимое пятно на боку. Чем оно светлее, тем дольше он лежал и набирался сладости. У всех арбузов, как вы знаете, есть хвостик. Созреванием он пересыхает и разламывается. Чем суше и безжизненнее хвост у выбранного вами арбуза, тем больше уверенности в том, что он дозрел именно на грядке, а не по пути в ваш населенный пункт. И, наконец, универсальный метод. Вспоминаем детство и юность, когда мы спорили на щелбаны. Хороший арбуз должен глухо отозваться даже от него. Все дело в образовавшихся в процессе созревания микропустот. Если резонанса нет, то и покупать такой арбуз точно не стоит.
0: Очень полезная передача.
2: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

себя шепчу. Я тебя люблю.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Натали. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. В России довольно популярны заокеанские драники. Об истории хашбраунов расскажу прямо сейчас. Картофельные хашбрауны стали популярны в США в самом конце 19 века с появлением большого количества эмигрантов из Европы. Слово «хаш» пришло в английский из французского и означает «рубить», а «браун» по-английски, как вы знаете, коричневый или поджаренный. У драников с хашбраунами основной ингредиент – натертый картофель. И способ приготовления одинаков – обжаривание на сковороде. На этом, в принципе, сходства и заканчиваются. В состав базового хашбрауна входит только картофель, жир и соль. А в драниках, как вы знаете, может быть множество добавок. Драники также могут быть основным блюдом, а вот хашбраун всегда составляющая часть. Чаще всего завтрака, например, с яйцами, сосисками или беконом. Но бывает и ланч с хашбрауном. Тогда его подают вместе с овощным салатом или рыбой. Форма у хашбраунов может быть самой разной, но чаще все же встречаются небольшие аккуратные оладушки.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: На кондитерской фабрике в городе Ялуторовск в советские времена выпускали знаменитые конфеты «Гулливер».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Юрий Шатунов. «Седая ночь».

0: основных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: первое место.
1: Среди счастливых людей.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Что за молодежное слово «АУФ» и при чем тут волки? «АУФ» — это слово стало особенно любимым в интернете среди подростков, и оно выражает огромный спектр эмоций. Чаще всего «АУФ» синонимично фразам «по кайфу», «очень хорошо» или «просто классно». Выражения поначалу муссировали в соцсетях, но без сатирической усмешки. После глубокого проникновения в культуру слово привязалось к образу волка и стало мемом. В сети стали тиражировать приколы, где волк произносит мудрую фразу и заканчивает «АУФ». Например, волк слабее тигра, но в цирке не выступает. АУФ. Словом, зачастую сегодня выражают одобрение или восхищение. Считается, что изначально его начали использовать в качестве звукоподражания волку, так как его вой напоминает звук «АУФ». При этом волки считаются сильными и независимыми животными, поэтому и слово «АУФ» стало ассоциироваться с чем-то крутым и очень успешным. По другой же версии, «АУФ» появилось из фразы, которую выкрикивают при особом эмоциональном подъеме танцоры-лезгинки.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Всего в 40 километрах от Альметьевска находится знаменитое Ромашкинское нефтяное месторождение, являющееся сегодня одним из крупнейших в нашей стране.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Ирина Дубцова о нем.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: А не спеть ли мне песню? О любви, а не выдумать.
2: Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Подписывайся на радио «Родных дорог» в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Хороша всем на дива, так горда и красива.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Эту песню вы едва ли слышали на радио, ведь для многих станций это не формат. Но уверен, вы не раз танцевали под нее на различных праздниках. Мурат Тхагалегов – певец, который исполняет песни в жанре кавказ-поп. До 2010 года исполнитель имел локальную популярность, но все изменилось с выходом композиции «За тебя Колым отдам». А начиналось все с текста. Слова песни написала девушка по имени Амирина, причем она является певицей, и у нее есть несколько совместных композиций с Муратом. Однажды Тхагалегов попросил ее сочинить новую композицию и, прочитав готовый текст, лишь рассмеялся и заявил Амирине, что никогда это петь не будет. Листок с текстом пару месяцев пролежал без дела, ну а потом Мурат все-таки решил вернуться к нему. Вместе с автором текста они сделали музыку и аранжировку.
1: Счастье наше сжигая,
2: трек записали в студии, выложили в интернет, и тут сработал эффект сарафанного радио. Колым буквально взорвал сцену. Его стали крутить в ресторанах, кафе, караоке и на свадьбах. Для многих он стал главным хитом лета 2011-го. И в завершении забавный случай. Однажды Мурат выступал в Москве на свадьбе и спел там свой главный хит аж целых 40 раз. Папа невесты очень состоятельный человек и за каждое исполнение платил певцу 40 тысяч рублей.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: 1954 по 1957 год в РСФСР существовала Арзамасская область, центром которой был город Арзамас.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Токио» и «Данка». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как выбрать действительно спелый и вкусный арбуз? Ловите три рабочих способа. В первую очередь важно понимать сезонность этого сладкого кругляша. Лучшее время для арбузного пира – август-сентябрь. Ну и начну с внешнего вида. Корка созревшего сочного арбуза, словно хороший телевизор, должна быть контрастной. Светло-зеленые полоски на ней должны чередоваться с темно-зелеными. Такое цветовое разнообразие говорит о том, что арбуз полон питательных веществ. И, конечно, каждый уважающий себя арбуз должен иметь белое родимое пятно на боку. Чем оно светлее, тем дольше он лежал и набирался сладости. У всех арбузов, как вы знаете, есть хвостик. С созреванием он пересыхает и разламывается. Чем суше и безжизненнее хвост у выбранного вами арбуза, тем больше уверенности в том, что он дозрел именно на грядке, а не по пути в ваш населенный пункт. И, наконец, универсальный метод. Вспоминаем детство и юность, когда мы спорили на щелбаны. Хороший арбуз

0: должен глухо отозваться даже от него. Все дело в образовавшихся в процессе созревания микропустот. Если резонанса нет, то и покупать такой арбуз точно не стоит.
1: Очень полезная передача.
2: Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В России довольно популярны заокеанские драники. Об истории хашбраунов расскажу прямо сейчас. Картофельные хашбрауны стали популярны в США в самом конце 19 века с появлением большого количества эмигрантов из Европы. Слово «хаш» пришло в английский из французского и означает «рубить», а «браун» по-английски, как вы знаете, коричневый или поджаренный. У драников с хашбраунами основной ингредиент – натертый картофель. И способ приготовления одинаков – обжаривание на сковороде. На этом, в принципе, сходства и заканчиваются. В состав базового хашбрауна входит только картофель, жир и соль. А в драниках, как вы знаете, может быть множество добавок. Драники также могут быть основным блюдом, а вот хашбраун всегда составляющая часть. Чаще всего завтрака, например, с яйцами, сосисками или беконом. Но бывает и ланч с хашбрауном. Тогда его подают вместе с овощным салатом или рыбой. Форма у хашбраунов может быть самой разной, но чаще все же встречаются небольшие аккуратные оладушки.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7 тысяч над землей».

0: Умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Что за молодежное слово «ауф»? И при чем тут волки? «Ауф» — это слово стало особенно любимым в интернете среди подростков, и оно выражает огромный спектр эмоций. Чаще всего «ауф» синонимично фразам «по кайфу», «очень хорошо» или «просто классно». Выражения поначалу муссировали в соцсетях, но без сатирической усмешки. После глубокого проникновения в культуру слово привязалось к образу волка и стало мемом. В сети стали тиражировать приколы, где волк произносит мудрую фразу и заканчивает «ауф». Например, волк слабее тигра, но в цирке не выступает. «Ауф». Словом, зачастую сегодня выражают одобрение или восхищение. Считается, что изначально его начали использовать в качестве звукоподражания волку, так как его вой напоминает звук «ауф». При этом волки считаются сильными и независимыми животными, поэтому и слово «ауф» стало ассоциироваться с чем-то крутым и очень успешным. По другой же версии, «ауф» появилось из фразы, которую выкрикивают при особом эмоциональном подъеме танцоры-лезгинки.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,9.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». «Пора домой».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье место.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помарю эту, тихо напою.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Високосный год» и группы «А-студио». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нет,

0: из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Стриминговые музыкальные сервисы Яндекс.Музыка и KionMusica подводят музыкальные итоги лета. Рэпер Баста радуется трем триумфальным летним концертам и планирует на 2027 еще два таких же. Татьяна Буланова признается в своей нелюбви к осени и школе, а фанатов американского рэпера Канье Веста продолжают уверять, что концерт в Петербурге все-таки состоится. Эти многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог» у микрофона Дэн Соколов. Всем горячий сентябрьский привет и особенное приветствие летит нашим новым друзьям из Кировской области. На этой неделе радио «Родных дорог» появилось в городе Кирово-Чепецке на частоте 101 FM и в Слободском на частоте 87,5 FM. Приветствуем наших новых друзей-слушателей в компании с Филиппом Киркоровым. Его новая песня «Луиза» в рубрике «Новинок недели».
3: Красота твоя, Луиза, манит, как магнит, иголку снова тянет.
2: Если новинка Филиппа Киркорова кажется вам интересной, ставьте лайки или, наоборот, дизлайки в соцсетях «Радио Родных Дорог». И уже на следующей неделе она может попасть в десятку главных песен большой страны. Подробности ловите в нашем канале в мессенджере «Макс», «Панику Радио РД» в поиске или через строку браузера max.ru/radio-rd. Там оперативно появляются полезные новости, занимательные рубрики и, конечно, итоги национального хит-парада «Главные песни большой страны». Кстати, о песнях. Певица Кая «Желаю тебе» в десятке «Радио Родных дорог».

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Открытие 1998 года группа «Маша и Медведи» стала одним из самых актуальных коллективов минувшего лета. В этом году Маша Макарова и ее проект празднуют 30-летний юбилей. Отправной точкой истории группы считается 96-й год, когда Мария Макарова передала демозапись своих песен гастролировавшему в Краснодаре вокалисту группы «Мегаполис» Олегу Нестерову. С тех пор много воды утекло, было записано много песен, выпущено много альбомов, и самые яркие хиты группы обрели новое звучание в исполнении звезд 2020-х. На днях в свет вышел трибьют группы, который назвали «Маша и многоточие». В этот трибьют вошло 8 песен, в том числе хиты «Любочка» и «Рик Явик». Их можно послушать на всех музыкальных сервисах. Ну и, кстати, можно помечтать о трибьюте другой легендарной группы «Градусы». И слухи ходят, что это желание фанатов группы скоро может исполниться. Но пока что новые песни группы «Градусы» «Будем жить» в десятке радио родных дорог.
1: 9.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Музыкальная пресса пишет, что рэпер Баста стал главным триумфатором минувшего сезона. Он собрал 3 солдаута на большой спортивной арене стадиона «Лужники». 28 августа он выступил вместе с рэпером Гуфом, 29 и 30 августа сольно с приглашенными гостями. 3 концерта в общей сложности посетили более 210 тысяч зрителей. Артист благодарит своих слушателей за то, что сделали его музыку частью истории своей жизни и за то, что посвятили часть своей истории жизни его песням. Пишет, что гостем первого концерта стал хоккеист Александр Овечкин, который вышел на сцену вместе с Бастой и Гуфом на песне «Моя игра». А во второй и третий день концерта на сцене появились разные блогеры, звезды стриминговых чартов и даже вечный антагонист и конкурент Басты рэпер Серега. Между прочим, стадионные концерты еще большего масштаба Баста запланировал на 2 и 3 июля 2027 года. Наверняка и там фанатов будут ждать какие-то особенные сюрпризы. И далее песня «Намек». «Белая стрекоза любви» в десятке радио родных дорог.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярных песнях и популярных музыкальных шоу, где почти всегда звучат популярные песни. Телеканал «Россия-1» объявил о старте 8-го сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе». Случится это 11 сентября. Ведущим также останется Николай Басков, а лидером «Сотни» экспертов также останется Сергей Лазарев. В этом году география кастинга пополнилась новыми городами. Очные просмотры впервые прошли в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Самаре, Казани и Перми. Однако правила вокального состязания неизменны. Цель каждого конкурсанта – это возможность покорить своим пением сотню членов жюри и заставить их встать и подпевать. В этом сезоне в качестве звездных гостей обещают Анну Асти и Полину Гагарину, Татьяну Овсиенко и Елену Ваенгу, ну и всяких разных завсегдатаев музыкальных шоу канала «Россия-1». Кстати, один из героев популярных телешоу Виктор Чапаев и его коллега-певица Зара с песней «Быть счастливым» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
3: Седьмое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Музыкальный сервис Яндекс.Музыка взял на себя смелость подвести музыкальные итоги сезона. Аналитики опубликовали списки релизов, которые дали артистам наиболее заметный прирост подписчиков. Самой популярной артисткой стала молодежная героиня-певица Дора. Ее новинки набрали больше всего прослушиваний среди исполнительниц. Самым популярным артистом стал молодежный герой «Темный принц». Главными триумфаторами хит-парадов стали участники группы «Айова». Их трек провел в чарте Яндекс.Музыки 57 дней и поднялся до 7-й строчки. Ну а самым ожидаемым летним релизом стала песня «Отражение» Вани Дмитриенко, Мальбека и Сюзанны. Именно на этот сингл слушающие подписчики сделали больше всего пресейвов. В списке лучших также Егор Крид, Токсис, Гаязовс Бразерс, Руки Вверх, Зиверт, Баста, Артик Асти, Миа Бойка, Хчо, Бай, Индия и Мод, Холи Фейм, Майс Гер и многие другие. А вот певца Хабиба в этом списке нет. Слишком быстро из героев молодежи он стал героем аудитории 45+. И тем не менее его новая песня «Малышка» сегодня в десятке радио родных дорог.
1: Шестое место.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Помимо множества музыкальных шоу, которыми обещают радовать публику канала ТНТ и Муз-ТВ, Мьюзикбокс и Шансон ТВ, Россия-1 и Первый, есть еще и концерты, которые тоже радуют массовую аудиторию постоянных телезрителей. Одним из главных сюрпризов месяца обещает стать телеверсия сольного концерта Полины Гагариной «Навсегда». 11 сентября ее покажет Первый канал. Стоит отметить, что это запись шоу двухлетней давности, которая состоялась 29 июня 2024 года на большой спортивной арене Лужников. Артистка тогда исполнила все свои хиты, но среди них не было дуэта с Сергеем Лазаревым, поскольку эта песня вышла только в 2026. Но зато сегодня песня в десятке радио родных дорог.
1: Пятое

0: итоги лета 2026 и назвал главных героев минувшего сезона. Однако, чтобы сделать это, пришлось отбросить треки, созданные при помощи искусственного интеллекта, которых в топ-100 оказалось порядка 70%. Пишет, что артистом лета однозначно стал рэпер Баста. Он выпускал по новой песне почти каждую неделю, просто-таки задавил публику количеством. Среди коллективов самыми заметными были полузабытые Gayazov Brothers. Альбомом лета стал релиз «Врубай на полную» от группы «Руки вверх», хор Егора Крида и всяких там разных блогеров под названием «Мало 2.0» назвали главным рэп-треком лета. Сын Децла Джузеппе Джуниор, благодаря новому альбому «Маленький мудрец», попал в категорию самых ярких новичков лета. Ну а певицей лета стала Катя Иванчикова из группы «Айова». Ее песня «Мы» забрала золото в качестве главного летнего трека. И сегодня эта композиция, кстати, в десятке радио «Родных дорог».
1: Четвертое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Казалось бы, еще пару недель назад в центральной прессе только и разговоров было, что про петербургский концерт Канье Веста. И на неделю он даже стал самым популярным артистом страны. Но далее случился конфуз с неготовностью петербургского стадиона «Газпром-Арена» подтверждать проведение концерта, за который за неделю были проданы все практически билеты. На днях в соцсетях появилось обращение организаторов, которые подтвердили перспективу проведения концертов американского рэпера в Санкт-Петербурге. Отмена, мол, не планируется. На всех ресурсах артиста, мол, эта дата заявлена. Но, а вот что «но», видимо, узнаем в ближайшее время. Интересным обещает стать этот сезон. Тему гастролей и путешествий продолжает Юлиана Караулова. Ее песня «Самолеты» сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Татьяна Буланова достаточно сдержанно провела минувшую неделю без особых восторгов по поводу Дня знаний. Артистка призналась в своей нелюбви к школе. Она, конечно, училась, но без особого удовольствия, хотя успеваемость, говорит, у нее была хорошей. Певица призналась, что не любит даже вспоминать те годы, называя их мучениями над учебниками. 1 сентября и приход осени ее расстраивал, поскольку лето в Петербурге пролетает слишком быстро. При этом Татьяна Буланова подтверждает, что школа остается важным этапом для каждого человека. Учеба, говорит она, приучает к дисциплине и помогает осознать, что в жизни очень часто приходится делать то, что совсем не нравится. Другое, говорит, дело путешествия. Это, говорит, всегда интересно. Новая песня Татьяны Булановой и Дениса Майданова как раз о путешествиях. Москва, Санкт-Петербург. В десятке радио родных дорог.
1: Второе.

0: 50 главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Участники проекта «Филатов и Кэрос» лета 2026-го будут вспоминать с удовольствием. Множество гастролей, музыкальных премий и новых песен принесли ребятам множество новых поклонников. Одним из самых ярких выступлений стал концерт на теплоходе, в котором приняла участие одна из бывших солисток коллектива Алида. Она спела суперхит 11-летней давности «Don't be so shy». Врываемся в новый сезон с очередным хитом «Филатов и Кэрос» «Среди счастливых людей». Эта композиция снова на первой строчке национальной десятки. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере «Макс». Пишите в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Крендель – неофициальный символ города Выборг.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Город Волоколамск считается самым древним городом Московской области.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Лолиты и Вадима Усланова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: первое место.
1: Среди счастливых людей.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Чебоксары жила Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Ирина Аллегрова, «Императрица».

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме тан, тебе некуда деваться. Ты в ритме тан, тебе некуда деваться. Ты в ритме тан, тебе некуда деваться. Ты в ритме тан, тебе некуда деваться. Ты в ритме тан, тебе некуда деваться. Ты в ритме тан, тебе некуда деваться. Ты в ритме тан, тебе некуда деваться. Ты в ритме тан, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Мурат Насыров. «Мальчик хочет в Тамбов».

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.